смерти. Я после пекла никак привыкнуть не могу к морозу. Гоняя за тобой по поднебесью, я месяц выпустил. Досадно, право.

0: прочь.
1: Марья, разве ведьма?
0: А то как же, разве нет?
1: А почем ты знаешь?
0: Много всяких есть примет.

где был Китежград, там пусто все. Где же град теперь, княгинюшка? Бежи, голубушка! Если б не Китежград,